эгоистка, чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка, всегда себя